Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Доброе утро. Москва не исключает возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также рассказал, что на полях саммита БРИКС в Нью-Дели премьер Индии Нарендра Моди и лидер КНР Си Цзиньпин предлагали свои услуги для содействия урегулированию конфликта. Владимир Путин, в свою очередь, приветствовал инициативу лидера Индии и Китая и представил им подробную информацию о положении дел. Ранее наследный принц Абу-Даби Аль-Нахаян подтвердил президенту Путину готовность Эмиратов предоставить площадку для переговоров по Украине. Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. В минувшем августе показатель составил чуть более 7,5 литров на душу населения, пишет РИА со ссылкой на статистику. В Свердловской области показатель хуже среднего по стране. Так, в Москве потребление спиртного 4,5 литра на человека, в Санкт-Петербурге 5,9, в Новосибирской области 7,6 литра, в Свердловской области 9,85. Напомню, с 1 сентября в нашем регионе на 2 часа сократили время продажи алкоголя, а теперь его можно купить с 9 до 22 часов. За двое суток в храм на Крови пришли поклониться деснице святого Спиридона Тримифунского более 55 тысяч человек, сообщил митрополит Евгений. Среди паломников оказались и верующие из соседних регионов, а также из Уфы, Новосибирска, и иностранцы из Африки, Сербии и Греции. До Екатеринбурга ковчег побывал в 9 городах, отсюда отправился во Владимир, пишет портал 66.ru. Синоптики дают противоречивые прогнозы на предстоящую зиму на Среднем Урале. Одни обещают холодный декабрь, другие, наоборот, более теплый сезон. Так, по долгосрочному прогнозу Росгидромета, начало зимы будет суровым. В декабре температура на Урале может оказаться ниже нормы, а устойчивые сильные морозы ударят раньше обычного. При этом европейские ресурсы обещают, наоборот, более мягкий зимний сезон на Урале в целом. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец считает, что на Урале будет очень снежная зима. Но синоптики всегда предупреждают, что любые предварительные прогнозы ненадежны. Молодые люди поколения Z выбирают темную мешковатую одежду, чтобы не привлекать лишнее внимание, объяснил ректор Московского художественно-промышленного института, член президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. По его словам, зумеры живут в сети в состоянии постоянной визуальной перегрузки и в реальной жизни не хотят надевать одежду, которая выставляет тело на показ. Между тем, ранее стилист Владислав Лисовец говорил, что на замену мешковатой одежде в моду возвращается силуэт песочные часы. Доллар 84.26, евро 97.87.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: А сейчас на «Радио Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня синоптики обещают в городе облачную погоду с прояснениями. Временами дождь, временами сильный. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха 14-16 градусов выше нуля.
0: Реклама.
7: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
8: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
7: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: Доброе утро, мои хорошие! Вы слушаете «Радио Лето». С вами Юлия Никанорова. Желаю вам доброго дня! Сегодня понедельник, и через струи дождя, через порывы ветра, через дурные мысли о том, что опять этот чертов понедельник, а выходные остались позади, мы все-таки начинаем новую рабочую неделю. И, между прочим, некоторые из вас, ну, по крайней мере, я, начинаю с хорошим настроением. И этим настроением я планирую с вами делиться. Буквально через несколько минут расскажу вам о том, чего советуют нам на этот день делать или не делать астрологи, тарологи и нумерологи. Если вы в это верите, сделайте погромче. Не верите? Все равно сделайте погромче. Это же «Радио Лето».
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Карта дня.
1: 7:22. Сегодня 14 сентября 2026 года. Это день мощной созидательной энергии, требующей баланса между активными действиями и дипломатией. С точки зрения нумерологической, число сегодняшнего дня 6. Это символ гармонии, семьи, ответственности и безусловной любви. День идеально подходит для восстановления связей и заботы о близких. Что говорят астрологи для представителей разных стихий? Вот, например, Овен, Лев и Стрелец, представители стихии огня. Луна потребует от вас сдержанности и стратегического мышления. Направьте огненную энергию в спорт или сложные рабочие задачи, избегая споров с руководством. Стихия Земли. Телец, Дева и Козерог. Для вас будет отличный день для наведения порядка в делах, финансах и документах. Прагматичный подход принесет максимальную выгоду. Стихия воздуха, близнецы, весы и водолеи. День будет идеален для переговоров и гармонизации отношений. Ожидайте важные известия, но не доверяйте слухам. Стихия воды. Рак, скорпионы, рыбы. Луна обостряет интуицию до предела. Доверяйте внутреннему голосу, он точно не обманет. И позвольте уже себе расслабиться в кругу тех, кто вас искренне любит. Девиз сегодняшнего дня от карт Таро. Соблюдай баланс во всем, укрощай порывы и уверенно смотри за горизонт. Хорошего вам дня в компании «Радио Лето».
0: Радио Лето. Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Мечта.

0: Старт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: Удивительно, но в Сингапуре, невзирая на и без того очень напряженное дорожное движение, появляются такие виды транспорта, которые у кого-то вызывают только улыбку, а у кого-то сильное возмущение. 7:30 в Екатеринбурге. Расскажу вам о транспорте новом, который удивил жителей Сингапура. Там по улицам разъезжала маленькая игрушечная машинка, но ехали в ней даже не куколки какие-нибудь и мишки, а настоящие живые собачки. И было полное ощущение, что в этом автомобиле, украшенном зонтиком, флажочками, они сами управляли. Ну, на самом деле, конечно, нет. Где-то неподалеку прятался их хозяин и управлял, рулил, так сказать, был таким кукловодом этого автомобиля. Но, тем не менее, в общем потоке маленький автомобиль с маленькими собачками, которые совершенно спокойно через поток автомобилей других ехали. Он, конечно, производил невероятное впечатление. Есть видео очень забавное, можете найти и посмотреть. Это действительно приятно, когда две хорошенькие собачки на хорошенькой игрушечной машинке катят по улицам большого города. Я желаю вам сегодня, чтобы ваша дорога была всегда ровной, светофоры зелеными, бензин вовремя находился там, где он должен быть, то есть на заправке в вашем баке. Ну и вообще, пускай все будет сегодня у вас хорошо. Компания «Радио Лето».

0: Полет нормальный. Нормальный. Полет нормальный.
1: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге. Полетели, мои дорогие, в путешествие. Это всегда так приятно. Вот будь у меня возможность, я бы обязательно слетала еще разок в невероятный Стамбул. Там по-прежнему настоящее лето, около 25-27 градусов, жары в ближайшие дни. Из Екатеринбурга туда летают прямые рейсы, правда, путь займет уже от 5 до 6 часов. Стамбул – огромный и очень контрастный город. Он удивительным образом сочетает в себе и древнюю историю, и современную культуру. Самый вкусный и безопасный, что важно, стритфуд. Здесь восточные базары со специями и сладостями. Пролив Босфор с чайками и рыбаками. Дворцы и мечети, кривые древние улочки и современное метро. Обязательно надо посетить храм Святой Софии, мечеть Султан Ахмед, Галатскую башню и дворец Топкапы, где был гарем турецкого султана. А еще поесть фаршированных мидий, жареной рыбы и дивного местного мороженого. Ну, а еще гладить ухоженных уличных котиков и собак и наслаждаться летом. Так что чем тут сидим? Погнали в лето!

0: 7:55 в Екатеринбурге. Дождь то усиливается, то становится более слабым, но, тем не менее, в течение всего дня будет достаточно сыро. Для того, чтобы согреться, для того, чтобы сохранить классное настроение, придвигайтесь к нам поближе. У нас радио лето, у нас всегда тепло, потому что у нас те самые теплые горячие хиты. И, конечно, тепло наших сердец мы распространяем везде, где радио лето ловится. Всем вам огромный привет. Обязательно оставайтесь с нами. В следующем часу у вас будет шанс выиграть в нашем конкурсе «Нешведский стол» 2 билета на концерт. Об этом обо всем чуть подробнее расскажу. Потом главное сейчас оставайтесь с нами, ведь у нас тепло.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор рубрики ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман».
0: Новости.
2: Доброе утро. Открытие международного фестиваля молодежи состоялось накануне в Екатеринбурге. Участников поздравили Наталья Орейро, Султан Сулейман, группа The Hatters, Татьяна Куртукова и Владимир Путин. Правда, президент России приветствовал молодежь в режиме онлайн, пишет Е1. Свердловчан сегодня ждут ливни с грозами и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом предупредили в региональном МЧС. Спасатели просят граждан быть осторожными. Жильцы дома номер 61 на улице Циолковского в Екатеринбурге оказались заложниками капремонта, который длится уже 4 месяца. Крыша над первым подъездом до сих пор не завершена. Вместо нее натянут временный тент, который пропускает воду при каждом дожде. По решению управляющей компании «Чкаловская» рабочие начали менять кровлю, хотя, по словам жильцов, она десятилетиями не протекала. Вместо этого жильцы просили заменить коммуникации, электропроводку, обновить фасад. Особенно пострадала квартира номер 13 на четвертом этаже. Этим аномально дождливым летом ее затапливало трижды, сообщает Е1. Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. В минувшем августе показатель составил чуть более 7,5 литров на душу населения, пишет РИА со ссылкой на статистику. В Свердловской области показатель хуже среднего по стране. Так, в Москве потребление спиртного 4,5 литра на человека, в Санкт-Петербурге 5,9, в Новосибирской области 7,6 литра, в Свердловской области 9,85 литра. Напомню, с 1 сентября в нашем регионе на 2 часа сократили время продажи алкоголя. А теперь его можно купить с 9 до 22 часов. За двое суток в храм на Крови пришли поклониться деснице святого Спиридона Тримифунского более 55 тысяч человек, сообщил митрополит Евгений. Среди паломников оказались и верующие из соседних регионов, а также из Уфы, Новосибирска, и иностранцы из Африки, Сербии и Греции. До Екатеринбурга ковчег побывал в 9 городах, отсюда отправился во Владимир, пишет портал 66.ru. Колобок заработал миллиард. Такого показателя лента «Последний богатырь Колобок» добилась на 6-й неделе проката и стала уже 8-м фильмом, который собрал более миллиарда в России в 2026 году. Доллар 84.26, евро 97.87.
0: Реклама.
3: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
4: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Да кай кунтяо, папа! Я же тебя учила!
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
7: А сейчас прогноз погоды на радио «Летом». Сегодня синоптики обещают нам облачную погоду с прояснениями. Временами дождь. Временами сильный дождь. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Порывы возможны до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит 14-16 градусов. Пока еще выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезни много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
4: 8:12. Радио «Лето» продолжает вас радовать, настраивать на рабочий лад для того, чтобы вы справились со всеми вызовами, которые приготовил для вас понедельник, чтобы на ура у вас все прошло, все ладно и складно и красиво. Люди были бы приятные, улыбались бы кругом. А что для этого нужно? Музыку погромче, хорошую, веселую включите. Вот вам и секрет, который на самом деле очень прост. А через несколько минут буквально я вам расскажу, какие есть сегодня поводы для праздника, потому что праздник на радио «Лето» по-настоящему каждый день.
3: Все включено, шоу.
2: Вы слушаете радио «Лето».

0: Праздник. Праздник. Каждый день. Каждый день.
1: 8:19. Сегодня 14 сентября, и в этот день отмечается Всемирный день вкуса и запаха. Этот праздник отмечает ежегодно 14 сентября, начиная с 2021 года. День этот призван напомнить человеку о ценности и хрупкости двух его важнейших чувств, которые напрямую влияют на качество жизни, безопасность и здоровье. На самом деле, главным толчком к созданию этого праздника послужила пандемия COVID-19, когда, вы помните, мы массово все теряли нюх и вкус, да, и вот в этот момент мы поняли, а насколько же важно для нашего ментального здоровья, для самоощущения то, насколько мы видим, чувствуем, слышим и осязаем этот мир. То, что мы едим, то, что находится вокруг нас. Казалось бы, такие привычные, такие простые вещи настолько важны. В этот день по всему миру проходят мастер-классы, лекции, вебинары от всяких парфюмеров, всяких там кондитеров и прочих людей, которые с ароматными вещами имеют дело. Еще можно устроить дегустацию вслепую, ну а дома можно в честь этого праздника зажечь какие-нибудь ароматические палочки, можно что-нибудь вкусное и ароматное приготовить, можно принять ванну с чем-нибудь душистым, типа лепестков роз, ну или просто сварить кофе, втянуть этот аромат ноздрями и почувствовать, как же здорово, когда есть эти органы и чувства, и они работают как положено. Я вас поздравляю.

0: Радиолето. Реклама.
1: Казанова.
2: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, и к зазнобе я пошел.
1: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: означает «тяжелый». Добавим приставку и получаем «агравитио», что буквально переводится как «отягощение» или «ухудшение». Чаще всего это слово можно встретить, конечно, в кабинете у врача. И далеко не всегда это стимуляция ради больничного. Психологи говорят, что агравация часто бывает подсознательной. Так ведут себя люди, которым просто не хватает внимания, заботы и сочувствия от близких. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

8:40 в Екатеринбурге. Наш конкурс «Не шведский стол» стартует через несколько минут буквально. Сегодня у вас есть шанс выиграть пару билетов на концерт оркестра «Урал Бэнд». Кстати, для зрителей старше 12 лет. Для того, чтобы выиграть билеты, вам нужно будет дозвониться до нас по телефону 23 90 98 и 9 и ответить на мой каверзный вопрос, который сегодня посвящен Всемирному дню вкуса и запаха. Мы сегодня поговорим об одной экзотической и очень-очень сильно пахнущей специи. Ее делают из высушенной смолы корней азиатского растения семейства зонтичный и используют в индийской кухне. Запах капец какой резкий, напоминает смесь запахов лука, чеснока и серы. Итак, варианты ответов и ждем вашего звонка. Асафетида, ставрида или фритата? Какой вариант вам кажется правильным? Поговорим об этом через минутку, когда вы дозвонитесь по телефону 23 90 98 9.

0: слушаете радио «Лето». Наш конкурс «Не шведский стол». И есть звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
1: Меня зовут Анастасия.
0: Очень приятно, Анастасия. Хороший денек, хоть и дождливый.
1: Отличный.
0: Да, понедельник не будет. Я думаю, у нас сегодня с вами сложным днем. Итак, слышали вы вопрос? Готова еще разочек назвать вам варианты ответа. Как же называется та самая очень сильно пахнущая индийская специя? Асафетида, ставрида или фритата?
1: Ну, это точно не ставрида.
0: Точно.
1: Точно. Третий вариант. Это что-то откуда-то из другой оперы. Да. Поэтому оставляем первый.
0: А может, назовете его? Асафетида. Это правильный ответ. Да, Анастасия, я вас поздравляю. Мы с вами сделали общими усилиями. Это вы победили. И вы сегодня можете выиграть 2 билета на концерт «Урал Бэнд». Да, на правах рекламы расскажу вам, что 23 сентября в культурном центре «Урал» музыканты сыграют программу «Широка страна моя родная» и порадуют поклонников любимыми песнями эпохи СССР. Вас ждут произведения Арно Бабаджаняна, Раймонда Палза, Юрия Антонова, Вячеслава Добрынина и многих других замечательных композиторов советских. Музыкально встречайте осень с оркестром «Урал Бэнд». И немаловажное замечание для зрителей 12+. Анастасия, ну что, пойдем на концерт?
1: Обязательно.
0: Я очень рада. Расскажите про ваши сегодняшние планы. Куда едете? Что собираетесь сделать, совершить?
1: Я еду работать, совершить, все переработать, чтобы все было отлично.
0: Да? А в какой сфере вы заняты?
1: Я работаю в сфере экономики.
0: Угу.
1: В сфере экономики, здравоохранения.
0: Вот как. Ну, замечательно. Мне нравится и то, и другое. Пускай сегодня будет у вас удачный день. Начнем неделю. Классно, весело, тепло с радио «Лето». Не кладите, пожалуйста, трубочку. Я вам расскажу, как вы сможете получить свой выигрыш честный. Да, и не забывайте, что сегодня день вкуса и запаха, а значит, есть повод побаловать свои вкусовые сосочки, а также рецепторы всякие разные. Ароматного кофе вам и вкусного завтрака. До встречи. Спасибо. Не кладите трубку.
1: Да.

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Доброе утро. Владимир Путин обратился к участникам Международного фестиваля молодежи по видеосвязи. Изначально ожидалось, что президент приедет в Екатеринбург лично, но, к сожалению, планы изменились, поездка не состоялась, пишет Е1. Президент приветствовал участников фестиваля на официальной церемонии открытия в воскресенье. Увидев Путина, иностранцы пришли в восторг, начали снимать его выступление на камеры. После официального открытия на уличной сцене Экспо выступили звезды Наталья Арейра, Нилетто и Плутто. Сильный дождь обрушился накануне на Екатеринбург. Вечером в воскресенье ливень привел к очередному транспортному коллапсу. В районах улиц Победы, Ломоносова и Ильича избирателей образовались лужи, в некоторых местах доходившие пешеходам до колен. Трамвайные рельсы ушли под воду, трамваи встали, вместе с ними стояли троллейбусы, на затопленных улицах плавали электросамокаты. По прогнозам Уралгидромета, сегодня дожди продолжатся. Сегодня в Екатеринбурге начинается судебный процесс над бывшим бенефициаром коммунального холдинга корпорации СТС Алексеем Бобровым и его бизнес-партнером Татьяной Черных. Заседания пройдут в Верхоисетском районном суде. Количество часов на начальную военную подготовку в российских школах увеличили с нового учебного года. Теперь на нее приходится половина курса «Основы безопасности и защиты Родины», сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Курс проходят школьники с 8 по 11 класс. На занятия отводится 34 часа в 8 и 9 и еще столько же в 10-11 классах. Ранее начальная военная подготовка занимала 20% времени. На занятиях школьники осваивают навыки первой помощи, использование средств защиты и постигают основы подготовки к военной службе, передает РИА. Александр Зверев победил американца Бена Шелтона в финале теннисного турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке. Звереву 29, он из Германии. Для него это первая победа на открытом чемпионате Америки. Ранее в этом году он выиграл Ролан Гаррос. В мировом рейтинге немец занимает второе место, Шелтон 9. Из россиян дальше всех по турнирной сетке прошел Карен Хачанов. Он дошел до полуфинала, где уступил Звереву. Женский турнир выиграла москвичка Елена Рыбакина, которая выступает за Казахстан. Призовой фонд турнира в этом году составил рекордные для тенниса 108 миллионов долларов. Доллар 84,26, евро 97,87.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: А сейчас на «Радио Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня синоптики обещают в городе облачную погоду с прояснениями. Временами дождь, временами сильный. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха 14-16 градусов выше нуля.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
7: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация с специалиста.
8: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: 9:11 в столице Урала. Вы слушаете «Радио Лето». С вами Юлия Никонорова. Хорошего дня вам желаю, отличного настроения, невзирая на дождь и ветер. Пускай сегодня понедельник будет для вас добрым, милосердным. Пускай все складывается самым-самым лучшим образом. О том, как сделать так, чтобы этот день был по-настоящему успешным, знают наверняка астрологи, тарологи и нумерологи. Ну, а я прислушалась к их советам и готова с вами ими поделиться буквально через несколько минут. Не пропустите нашу карту дня. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Карта дня.
1: 9:20. Сегодня 14 сентября 2026 года. Это день мощной созидательной энергии. Он потребует баланса между активными действиями и дипломатией. С точки зрения нумерологической, сегодняшнее число дня 6. Это символ гармонии, семьи, ответственности и безусловной любви. День идеально подходит для восстановления связей и заботы о близких. Вот что нам астрологи советуют разным знаком зодиака, исходя из их стихий. Стихия огня – это Овен, Лев и Стрелец. Этот день потребует от вас сдержанности и стратегического мышления. Направьте свою огненную энергию в спорт или сложные рабочие задачи, избегая споров с руководством. Представители стихии Земли – это Телец, Дева и Козерог. У вас будет отличный день для наведения порядка в делах, финансах и документах. Прагматичный подход принесет максимальную выгоду. Стихия воздуха – это близнецы, весы и водолеи. День идеален для переговоров и гармонизации отношений. Ожидайте важных новостей, но не доверяйте слухам. Представители стихии воды – раки, скорпионы и рыбы. У вас сегодня обострится до предела интуиция. Доверяйте своему внутреннему голосу, он точно не обманет и не подведет. Позвольте себе расслабиться в кругу тех, кто вас искренне любит. Девиз сегодняшнего дня от карт Таро. Соблюдай баланс во всем, укрощай порывы и уверенно смотри за горизонт. Ну, а я от себя желаю вам доброго дня в компании «Радио Лето».
0: Радио Лето. Реклама.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Если ваш идеальный сценарий для начала дня – это чашка крепкого, ароматного эспрессо, но времени катастрофически не хватает, пора делегировать это технике. И сегодня мы попробуем разобраться в вечной дилемме – капсульная кофемашина или все-таки зерновой автомат. Вариант первый – это капсулы. Выбор для тех, у кого утро расписано буквально по секундам. Вставил яркую таблетку, нажал кнопку, и через полминуты кофе уже в вашей чашке. Никакой грязи и никакого мытья. Аппараты бывают вполне доступны и занимают на месте намного меньше пространства, чем, например, тостер. Но тут важно помнить, вы привязаны к производителю, а цена за одну чашку выйдет порой раза в три дороже, чем из обычного зерна. Вариант второй – это автоматическая зерновая кофемашина. Да, этот прибор

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 9 часов 42 минуты. Мир действительно удивляет, иногда радует, иногда ужасает, но мы стараемся выбирать все-таки хорошие поводы для того, чтобы с вами побеседовать. В Екатеринбурге дождь продолжается, и согласитесь, так красив этот танец разноцветных листьев и зонтиков. Нам только постараться это все увидеть. И желательно из сухого и теплого укрытия. Главное, не задремать в этот момент, уютно устроившись в своем офисе. Кстати, по поводу открытий. Недавно прочитала, что есть такое гениальное изобретение, которое имеет все шансы прижиться и в офисах екатеринбургских, и на рабочих местах по всему миру. Наверняка замечали, что после обеденного перерыва, особенно в пасмурный день, как сегодня, так и тянет подремать. И тут на помощь приходит галстук для сна. С виду обычный шелковый офисный галстук, элемент строгого дресс-кода. Но у него есть клапан. Нажимаете кнопочку, галстук надувается, и вот уже под вашей головой оказывается мягкая подушка для быстрого сна на рабочем месте. Я понимаю, не на каждом рабочем месте можно вздремнуть, но если такой шанс предоставляется, почему бы им не воспользоваться? Впрочем, я уверена, если ваш приемник настроен на 98,9 FM, вы слушаете радио «Лето», спать вам точно не захочется, потому что мы отвечаем не только за тепло, но и за бодрость духа. Хорошего вам дня!

0: 9:53 в Екатеринбурге. Радио «Лето» продолжает вас радовать, вносить краски в этот серый екатеринбургский день. Делаем все, что в наших силах, для того, чтобы даже на самом скучном совещании в начале рабочего дня вы даже ни разу не зевнули. Не буду с вами прощаться надолго. Буквально через несколько минут мы встретимся вновь здесь, в эфире, на 98.9 FM. Радио «Лето» для вас. Летнее настроение, теплые хиты и самые горячие мои вам пожелания успеха в этот понедельник. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор рубрики ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман».
0: Новости.
2: Доброе утро. Мошенники начали пугать пенсионеров переводом пенсий в цифровые рубли. Массово звонят, представляются сотрудниками Банка России или коммерческих банков и сообщают, что пенсии в России переводят в цифровые рубли. Но есть возможность отказаться от этой опции. Чтобы якобы подтвердить отказ, аферисты требуют продиктовать код из СМС. Если это сделать, мошенники могут украсть деньги. В ЦБ напомнили, что банки никогда не принуждают граждан к обязательной конвертации денег в цифровые рубли, выбор формы хранения средств остается добровольным. Спасатели предупредили свердловчан о сильных дождях и порывах ветра до 17 метров в секунду в понедельник. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Жители просят быть бдительными. При этом в регионе сохранится теплая погода. По области днем плюс 15-20, в Екатеринбурге сегодня до плюс 15. Завтра дожди, если и будут, то небольшие, станет чуть теплее. Днем по области до 21, в Екатеринбурге 16-18. В Екатеринбурге с трамвая упал юный зацепер и едва избежал серьезных травм. На остановке площадь 5 года двое подростков запрыгнули на трамвай 18 маршрута, но один из них не удержался и упал на дорогу. Колесо трамвая прошло в сантиметрах от головы, сообщил телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Упавшего увезли в больницу. Напомню, 1 сентября произошла трагедия с 12-летним школьником-зацепером на перегоне «Звезда Аппаратная». Мальчик катался на грузовом поезде, упал с колеса и получил травматическую ампутацию левого бедра и черепно-мозговую травму. Старые двухэтажки на Уралмаше на улице Победы пока сносить не будут. Участок снова стал общественно-деловой зоной, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на портал «Квадратный метр». Возвращение участку прежнего статуса фактически означает, что вопрос о сносе четырех домов 49-го года постройки пока снят. В июле сообщалось, что квартал в границах Ломоносова-Победы 40-летия октября уральских рабочих отдали под многоэтажную жилую застройку. Газета отмечает, что в Екатеринбурге наблюдается приостановка высотной застройки из-за падения спроса на новое жилье. Доля наличных в платежах россиян выросла до 32% против 25% годом ранее. Об этом сообщил глава компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков. По его словам, многие прогнозировали исчезновение наличных из-за неудобства расчетов купюрами. Однако ситуация этого года говорит, что это вряд ли стоит ожидать, пишет РИА. Доллар 84,26, евро 97,87.
0: Реклама.
3: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
4: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Да кай кунтяо, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
7: А сейчас прогноз погоды на радио «Летом». Сегодня синоптики обещают нам облачную погоду с прояснениями. Временами дождь. Временами сильный дождь. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Порывы возможны до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит 14-16 градусов. Пока еще выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Тяжесть в ногах? Отеки и звездочки? У вас есть шанс избавиться от варикоза.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
1: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
2: Звоните 385-3001.
3: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.

0: Полет нормальный. Нормальный. Полет нормальный.
1: 10:19 в Екатеринбурге. Эх, моя бы воля, была бы возможность, летала бы я в удивительный, невероятный Стамбул еще разок. Там еще долго будет настоящее лето, 25-27 градусов. А из Екатеринбурга по-прежнему летают прямые рейсы. Правда, путь займет теперь уже 5-6 часов приблизительно. Стамбул – огромнейший, очень контрастный город. Он удивительным образом сочетает в себе древнюю историю, современную культуру. Самый вкусный и безопасный, что немаловажно, стритфуд. Здесь восточные базары со специями и сладостями, пролив Босфор с чайками и рыбаками, дворцы и мечеть, кривые улочки и крутое современное метро. Обязательно надо посетить храм Святой Софии, мечеть Султана Ахмед, Галатскую башню и дворец Топкапы, где был гарем турецкого султана. А еще поесть фаршированных мидий, жареной рыбы и дивного местного мороженого. Классное увлечение, животные, там их очень любят, так что вы тоже обязательно погладьте уличных котиков и собак. Ну и, конечно, погнали в Стамбул!

0: Радио Лето. Реклама.
1: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
2: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
1: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: 10:29 в Екатеринбурге. Радио «Лето» продолжает вас радовать. Хорошее настроение, уверенно, не зависит ни от каких погодных условий. Хотя в Екатеринбурге сегодня действительно и пасмурно, и дождливо. И ветер ураганный может подняться до 14 метров в секунду. Но и температура, кстати, не такая уж и страшная. 14-16 за бортом ожидается в течение этого дня. И по-настоящему важные новости я готова буду рассказывать вам через несколько минут. Они к нам из Чехии прилетели. Очень серьезные новости. Очень серьезные новости. Не вздумайте пропустить.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 10:39 в Екатеринбурге. Радио «Лето» работает для вас. Меня зовут Лена Никанорова. Вот она, та самая по-настоящему важная новость из Чехии. В городе Либерице.

Но на самом деле, вот понимаете, видимо, настолько люди спокойно живут, ничего у них не происходит, что вот это вот появление ежика на улице, который шумел и мешал всем спать, вызвало недюжинный ажиотаж. И этим заинтересовалось телевидение. О ночных похождениях ежика сняли новостной репортаж. Но на этом все не закончилось, потому что по поводу этого самого чешского ежа развернулась в интернете какая-то невероятная дискуссия. Все спорят, был ли ежик или ежика не было, придумали ли его репортеры, или все-таки это все основано на реальных событиях. И самое главное, все спорят вообще, а может ли ежик заниматься таким делом, как гонять пивную банку. Короче говоря, чем бы люди ни тешились, главное, чтобы новости были исключительно позитивные. В общем, за хорошие новости, друзья, мы за ними просто гоняемся.

0: 10 часов 55 минут. Вы слушаете «Радио Лето» в Екатеринбурге и во всей вселенной, где так не хватает хорошего настроения, ярких красок и радости. Подкрутим все это, сделаем погромче, услышим горячие летние хиты здесь на 98,9 FM, и день станет гораздо более ярким. Я вам желаю успехов. Сегодня понедельник, пускай он будет легким, ярким, красивым. Быстро закончатся все рабочие вопросы и наступит долгожданный отдых. Кстати, сегодня не так уж холодно в Екатеринбурге, до 16 градусов, но возможен ураган и гроза, поэтому все-таки будьте осторожны, не забывайте зонтики. Всего вам самого хорошего. Я с вами прощаюсь до завтра в 7 утра, чтобы были как штык. Меня зовут Юлия Никонорова, обняла каждого. Пока-пока.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: здесь. Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Доброе утро. Москва не исключает возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также рассказал, что на полях саммита БРИКС в Нью-Дели премьер Индии Нарендра Моди и лидер КНР Си Цзиньпин предлагали свои услуги для содействия урегулированию конфликта. Владимир Путин, в свою очередь, приветствовал инициативу лидера Индии и Китая и представил им подробную информацию о положении дел. Ранее наследный принц Абу-Даби Аль-Нахаян подтвердил президенту Путину готовность Эмиратов предоставить площадку для переговоров по Украине. Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. В минувшем августе показатель составил чуть более 7,5 литров на душу населения, пишет РИА со ссылкой на статистику. В Свердловской области показатель хуже среднего по стране. Так, в Москве потребление спиртного 4,5 литра на человека, в Санкт-Петербурге 5,9, в Новосибирской области 7,6 литра, в Свердловской области 9,85. Напомню, с 1 сентября в нашем регионе на 2 часа сократили время продажи алкоголя. Теперь его можно купить с 9 до 22 часов. За двое суток в храм на Крови пришли поклониться деснице святого Спиридона Тримифунского более 55 тысяч человек, сообщил митрополит Евгений. Среди паломников оказались и верующие из соседних регионов, а также из Уфы, Новосибирска, и иностранцы из Африки, Сербии и Греции. До Екатеринбурга ковчег побывал в 9 городах, отсюда отправился во Владимир, пишет портал 66.ru. Со следующего года в Свердловской области увеличат размеры выплат по региональному материнскому капиталу. Максимальная сумма – 800 тысяч рублей. С 27 года в регионе вступает в силу уральская демографическая доктрина, утвержденная губернатором. Неделя на Урале началась с дождей, но синоптики говорят, что бабье лето скоро вернется. Завтра в Екатеринбурге уже без существенных осадков и плюс 17, в среду дождей не ожидается и плюс 18. Черногория может отложить введение виз для россиян, если поймет, что теряет на оттоке туристов слишком много, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. По данным специалиста, твердых оснований для такого прогноза нет, но российские туристы остаются одними из самых щедрых. И в ожидании введения виз бронирование отелей в Черногории россиянами увеличилось на 80%. Доллар 84,26, евро 97,87.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ну а прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Во вторник, 15 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 15, плюс 17.
0: Реклама.
7: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
8: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
7: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

вместе с группой «Моя Мишель» врываемся в очередной музыкальный час. Это «Радио Лето», с вами Саша Котов. Доброе утро. Кстати, спорили когда-нибудь с коллегами, до которого часа вообще стоит говорить «доброе утро»? Мы пришли к общему знаменателю, что до 12. Да, утро у всех начинается в разное время, но самое главное, что утро начинается в компании «Радио Лето». Поэтому пусть яркие любимые наши хиты сопровождают нас в этот понедельник. Слушаем хит от группы «Добро».

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Григорий Лепс в эфире «Радио Лето», и эта песня точно отражает наши выходные. Кто-то после них испытывает легкий стыд, кто-то нешуточную усталость, а кто-то оставил в магазинах 100-500 нулей. Если это про вас, то рабочий понедельник наш с вами детокс. Продолжаем в компании «Радио Лето», слушаем яркие, любимые наши хиты. В эфире «Зиверт», «Газ». Поехали!
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на «Радио Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. «Радио Лето». Реклама.

0: Предстарт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».
1: Все мы изначально

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Случалось ли вам встречать людей, которые при обычной простуде вздыхают так, как будто они приносят как минимум испанский грипп? В медицине для этого есть специальный термин. Встречаете неодушевленное существительное женского рода – агравация. Человек не придумывает недуг с нуля. Болячка у него действительно есть, но вот ее масштабы в его рассказах разрастаются буквально до вселенских. Откуда же появилось это слово? Из латыни. Корень «gravis» означает «тяжелый». Добавим приставку и получаем «aggravitio», что буквально переводится как «отягощение» или «ухудшение». Чаще всего это слово можно встретить, конечно, в кабинете у врача. И далеко не всегда это симуляция ради больничного. Психологи говорят, что агравация часто бывает подсознательной. Так ведут себя люди, которым просто не хватает внимания, заботы и сочувствия от близких. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Наш понедельник звучит в формате «Радио Лето». С вами в студии Саша Котов. Знаете, многие считают, что понедельник – самый тяжелый день недели. Так говорят все, но психологи выяснили интересное. В реальности настроение в понедельник почти не отличается от вторника или среды. Просто мы заранее решили, что будет плохо, и организм честно выполняет установку. Получается, понедельник не тяжелый. Он просто немного запуганный нашими ожиданиями. Может, стоит дать ему шанс? Поэтому меняем внутренние настройки и слушаем хит от группы «Иванушки». Споет Слава. Градусы, и все это в эфире «Радио Лето».

0: Екатеринбурге «Полдень». Спонсор рубрики ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман». Новости.
1: Добрый день. С начала следующего года в России будут мониторить цены на 24 вида продуктов питания. В августе был принят закон о мониторинге цен по всей цепочке от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания. Теперь утвержден конкретный список. В нем в том числе мясо, рыба, макароны, сливочное и подсолнечное масло, молочные продукты, яйца, несколько видов круп, картофель, свекла, лук, морковь, помидоры, огурцы. Капуста. Документ вступит в силу с 1 января, сообщает агентство ТАСС. Владимир Путин обратился к участникам международного фестиваля молодежи по видеосвязи. Изначально ожидалось, что президент приедет в Екатеринбург лично, но, к сожалению, планы изменились, поездка не состоялась, пишет Я-1. Президент приветствовал участников фестиваля на официальной церемонии открытия в воскресенье. Увидев Путина, иностранцы пришли в восторг, начали снимать его выступление на камеры. После официального открытия на уличной сцене Экспо выступили звезды Наталья Арейра, Нилетто и Плутто. Екатеринбуржцы застряли в аэропорту Сочи, который был закрыт из-за угрозы атаки БПЛА. Как рассказала Е1 одна из пассажирок, мест в зале ожидания не хватило на всех. Некоторые спали прямо на полу или вынуждены были искать столик в кафе. По словам екатеринбурженки, в гостинице отвозили только тех, у кого рейсы задерживались на 11-12 часов. Остальным выдали воду и горячую еду. Сегодня в 8:37 аэропорт Сочи снова начал работу. На паспортный контроль выстроились огромные очереди. Верхоседский районный суд Екатеринбурга сегодня начинает рассматривать уголовные дела бывшего бенефициара коммунального холдинга корпорации СТС Алексея Боброва и его бизнес-партнера Татьяны Черных. Их судят по обвинению в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере. Бобров и Черных были арестованы год назад. Суть обвинений в том, что корпорация СТС завышала расходы своих дочерних компаний на модернизацию и получала компенсацию от государства. Недавно Боброву и Черных изменили меру пресечения и перевели из СИЗО под домашний арест. Показания на фигурантов дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, пишет «Новый день». Садоводство способствует долголетию и поддержанию здоровья мозга. Итоги исследования, проведенного среди пожилых людей, опубликовал журнал Public Health. Исследование показало, что частая работа в саду связана со сниженным риском развития деменции. Регулярное занятие садоводством может существенно улучшать психологическое состояние пожилых людей и снижать выраженность депрессивных симптомов, утверждают ученые. Доллар 84,26, евро 97,87.
0: Реклама.
2: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
3: Нет, пока. А что?
2: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
4: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
2: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
5: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
6: Ну а прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Во вторник, 15 сентября в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето» 98,9 FM.

0: радио «Лето. Только хиты». А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио Лето. Реклама. Здоровье. Ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-00-1.
2: Яркие любимые наши хиты наполняют осень эмоциями, без которых нам так сложно не только работать, но и строить планы. Есть простой лайфхак. Маленький личный ритуал в начале понедельника. Любимый кофе, например, 5 минут без телефона, пару минут в окно, глядя куда-то вдаль, и все под контролем. Слушайте, не нужно любить понедельник. Нужно просто дать себе точку опоры в начале недели. И дальше уже легче. Моя точка опоры – музыка. Поэтому предлагаю вам тоже попробовать. Метка. 5 Star Family продолжается.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

Группа «Корни» в эфире «Радио Лето». И классно, когда ты в своей машине можешь слушать погромче, и неважно, попадаешь в ноты или нет, просто подпеваешь. Сложнее, если в офисе кто-то из коллег вдруг вместе с Пашей Артемьевым затянул припев. Но это работает как разрядка для рабочего процесса, поэтому предлагаю практиковать яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето» весь день.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Если ваш идеальный сценарий для начала дня – это чашка крепкого, ароматного эспрессо, но времени катастрофически не хватает, пора делегировать это технике. И сегодня мы попробуем разобраться в вечной дилемме – капсульная кофемашина или все-таки зерновой автомат. Вариант первый – это капсулы. Выбор для тех, у кого утро расписано буквально по секундам. Вставил яркую таблетку, нажал кнопку, и через полминуты кофе уже в вашей чашке. Никакой грязи и никакого мытья. Аппараты бывают вполне доступны и занимают на месте намного меньше пространства, чем, например, тостер. Но тут важно помнить, вы привязаны к производителю, а цена за одну чашку выйдет порой раза в три дороже, чем из обычного зерна. Вариант второй – это автоматическая зерновая кофемашина. Да, этот прибор потребует серьезных вложений сразу и займет приличный кусок столешницы. Но взамен вы получаете чистую магию, свежий помол и аромат на всю квартиру. Себестоимость чашки здесь минимальна. А зерно вы можете выбирать абсолютно любое, пробовать, экспериментировать. От итальянской классики до крафтовой обжарки. Но вот зерновой автомат – это, знаете, как породистый кот. За ним нужно ухаживать, регулярно мыть заварочный блок, очищать от накипи и кофейных масел. С капсулами же вы отдыхаете. Вот такая простая математика. Если вы пьете одну чашку в день, берите капсулы. Если в семье кофе пьют все и много, автомат окупится уже за полгода. Ну, а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У нас на календаре понедельник, в динамиках Радио Лето. С вами Саша Котов. И если с самого утра чувствуете, что хочется расширить горизонты, узнать новое и просто порадоваться жизни, знайте, это звезды, а точнее Луна в Стрельце. Ну, думаю, после шоу «Натальная карта» расшифровка не требуется. Поэтому просто добавим в понедельник немного музыки. Звезды все сделают за нас. Сергей Лазарев в ближайшие минуты в эфире Радио Лето.

Под яркие любимые наши хиты преодолели большую часть рабочего понедельника. Но если с самого утра не покидает мысль, как же тянется время, это нормально. Это социальный джетлаг. Слышали про такое? В выходные мы засыпаем позже, встаем тоже позже. Организм перестраивается, а в понедельник будильник возвращает нас на 2 часа назад. Ну, как будто мы перелетели в другой часовой пояс. Поэтому понедельник такой тягучий. Ну и пока биологические часы против нас, радио лето с вами. Уже скоро в эфире группа «Серебро», «Слава» и группа «Градусы».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Случалось ли вам встречать людей, которые при обычной простуде вздыхают так, как будто они переносят как минимум испанский грипп? В медицине для этого есть специальный термин. Встречаете неодушевленное существительное женского рода – агравация. Человек не придумывает недуг с нуля. Болячка у него действительно есть, но вот ее масштабы в его рассказах разрастаются буквально до вселенских. Откуда же появилось это слово? Из латыни. Корень «gravis» означает «тяжелый». Добавим приставку и получаем «aggravitio», что буквально переводится как «отягощение» или «ухудшение». Чаще всего это слово можно встретить, конечно, в кабинете у врача. И далеко не всегда это симуляция ради больничного. Психологи говорят, что агравация часто бывает подсознательной. Так ведут себя люди, которым просто не хватает внимания, заботы и сочувствия от близких. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Будем слушать девушек из группы «Блестящие» с их суперхитом «Чао, бамбина». Ну а прямо сейчас ловите отличный рецепт на вторую половину дня от группы «Пицца». Парни точно знают, все, что нам нужно для счастья, это просто улыбка. Поехали!

Да, красиво, конечно, скрывался вдали синий Мерседес в клипе на эту песню группы «Блестящих» «Чао, бомбино». Ну, а мы с вами остаемся и продолжаем делать этот понедельник как можно лучше. С вами Катя Савельева, и впереди у нас с вами «Кофейная битва». Буквально через 10 минут в рубрике «Вкус жизни» давайте определимся, капсульная кофемашина или все-таки зерновая. Что проще мыть и какой эспрессо крепче будет нас с вами бодрить. Ну, а музыкальный рецепт для идеального продолжения дня – это Ани Лорак, ее для тебя. Будем греться в лучах парней из группы «Градусы». Их трек «До солнца» тоже скоро. Оставайтесь на радио «Лето». Здесь всегда тепло.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Если ваш идеальный сценарий для начала дня – это чашка крепкого, ароматного эспрессо, но времени катастрофически не хватает, пора делегировать это технике. И сегодня мы попробуем разобраться в вечной дилемме – капсульная кофемашина или все-таки зерновой автомат. Вариант первый – это капсулы. Выбор для тех, у кого утро расписано буквально по секундам. Ставил яркую таблетку, нажал кнопку, и через полминуты кофе уже в вашей чашке. Никакой грязи и никакого мытья. Аппараты бывают вполне доступны и занимают на месте намного меньше пространства, чем, например, тостер. Но тут важно помнить, вы привязаны к производителю, а цена за одну чашку выйдет порой раза в три дороже, чем из обычного зерна. Вариант второй – это автоматическая зерновая кофемашина. Да, этот прибор потребует серьезных вложений сразу и займет приличный кусок столешницы. Но взамен вы получаете чистую магию, свежий помол и аромат на всю квартиру. Себестоимость чашки здесь минимальна. А зерно вы можете выбирать абсолютно любое, пробовать, экспериментировать. От итальянской классики до крафтовой обжарки. Но вот зерновой автомат – это, знаете, как породистый кот. За ним нужно ухаживать, регулярно мыть заварочный блок, очищать от накипи и кофейных масел. С капсулами же вы отдыхаете. Вот такая простая математика. Если вы пьете одну чашку в день, берите капсулы. Если в семье кофе пьют все и много, автомат окупится уже за полгода. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

если у вас тоже есть желание, чтобы появился другой, пусть это будет, ну, хотя бы новый зонт. На этой неделе он нам точно пригодится. А сегодня у нас по календарю новолетие, славянский Новый год и старт бабьего лета официальный. Ну, погода за окном переменчивая, а на радио лето у нас солнечно. Мы согреваемся яркими и любимыми нашими хитами. Впереди 20 минут мощного музыкального нон-стопа. Слушаем вместе с вами Славу, Андрея Губина, Люси Чеботину, а еще Стас Пьеха. Скоро с нами «Я тебе подарю». Слушаем вместе, движемся дальше.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Единый госэкзамен ЕГЭ не нуждается в изменениях. Он постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА Новости. Напомню, 1 сентября глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сказал, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Баллы, по его словам, продолжают расти, что говорит о повышении качества образования в России. Напомню, ЕГЭ – это и основная форма госитоговой аттестации выпускников 11 классов и основания для поступления в вузы. МУП «Водоканал» отчитался о качестве воды в Екатеринбурге за август. Она соответствует всем санитарным нормам. На предприятии отметили, что центральная лаборатория ежедневно проводит около 1200-1300 проверок воды по 40 показателям. Так, средний показатель цветности при норме 20 градусов составил почти 15. Самый низкий в Кировском районе – 14,2. Жесткость воды даже ниже нормы при допустимых 7. Средняя жесткость составила около 2 во всех районах города. В норме микробиопоказатели, а также содержание железа, алюминия, свинца, меди и цинка, пишет «Комсомольская правда». К концу недели на Среднем Урале потеплеет, дожди прекратятся, пишет «Уральский меридиан», ссылаясь на прогнозы. Эта неделя ожидается теплее предыдущей примерно на 3-5 градусов. Днем воздух будет прогреваться от 14 до 19 градусов. Выходные обещают быть сухими и по-летнему теплыми. Росгидромет обещает сухими и теплыми также вторник и среду до плюс 18 градусов днем и солнце. В другие дни, включая пятницу и субботу, небольшие дожди. Температуры по ночам на неделе составят от 9 до 13 градусов. Днем прохладно. Сегодня и в пятницу, в воскресенье ожидается до плюс 20 градусов и солнце. Ученые всерьез обсуждают будущее существования городов на Луне. Запасов воды на спутнике может не хватать для возведения и длительного существования крупных поселений, сообщает телеканал ABC, ссылаясь на астрономов Смитсоновской астрофизической обсерватории. Они подсчитали, сколько людей потенциально смогут обеспечить доступные лунные ресурсы. Так, город с населением около 1 000 000 человек без повторного использования воды израсходует запасы примерно за 2 года. Если же на Луне будет жить около 1 000 человек, расход ресурсов останется безопасным. Такое сообщество сопоставимо с населением Антарктиды в зимний период. И о спорте. Футбольный «Урал» сегодня играет в Ярославле. В матче 11-го тура первой лиги наша команда встретится с «Шинником». Начало матча в 20:30 по времени Екатеринбурга. У «Урала» 18 очков, 5-е место в турнирной таблице. У «Шинника» 14 и 9-е место. Екатеринбуржцам сегодня надо обязательно выигрывать, чтобы сохранить шансы на выход в РПЛ. Прямую трансляцию игры проведет телеканал «Матч ТВ». Также ее покажут ВК-видео и «Кинопоиск». Официальный доллар 84,26, евро 97 рублей 87 копеек.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра во вторник, 15 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем плюс 15, плюс 17.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
7: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето».
9: 98.9 FM.

начала шестого вы слушаете радио «Лето», друзья, и самое время красиво ворваться в новый музыкальный час. И мне кажется, что вот этот манифест любви от Джасмин очень даже, кстати, она посвятила его мужу на 15-летие свадьбы. Какое счастье, только что ловили мы с вами вместе. А дальше предлагаю послушать Диму Билана и его «Настоящая химия» у нас прямо сейчас. Группа «Бандерас» и «Нюша» на подходе. А меня зовут Катя Савельева. Еще ровно 3 часа мы выбираем с вами вместе яркие и любимые наши хиты и слушаем их в Екатеринбурге и на нашем сайте радиолетофм.ру. Абсолютно везде, где есть

0: Откровенная Нюша прямо сейчас на радио. Лето, кстати, певица как-то призналась, что однажды попала в серьезную аварию, где ее спасло буквально настоящее чудо. Ну, на чудо надейся, а себя береги. Поэтому будьте внимательны за рулем. Все, кто рядом с вами, пусть, конечно, тоже не забывают про ремни безопасности. Друзья, добавляем вам хорошего настроения. Сильный трек от Косты Лакосты, Cherry Lady. Слушаем дальше. Ну и вспомним классику от группы Hi-Fi. А если вдруг вы соскучились по Анне Асти, давайте послушаем ее с вами. Тоже скоро, тоже вместе на радио «Лето».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио «Лето». Реклама.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

0: Включаем звук погромче. Следом за Анной Асти на радио «Лето» Денис Майданов, группа «Серебро» и Артур Пирожков. Вы слышите яркие, любимые наши хиты из умных колонок прямо сейчас и на нашем сайте radioleto.fm.ru. Напомню, что сегодня центр у космоса и набережную перекрыли ради wellness-забега в Екатеринбурге. Всем, кто ищет объезд или, может быть, спустился в метро, где проезд всего за 1 рубль по биометрии, я желаю приятного вечера и, конечно же, легкого пути. Мы движемся дальше.
1: Видишь, ко мне?

0: Екатеринбурге 19 часов. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Новости.
2: Добрый вечер. Страх перед темпами развития искусственного интеллекта связан с саморекламой IT-компании OpenAI и Anthropic. Об этом заявил инвестор Майкл Бьюри, который много раз предсказывал обвалы на американском фондовом рынке, а также известен как прототип героя фильма «Игра на понижение». По его мнению, обе компании планируют в ближайшее время выйти на биржу, при этом говорят о страхе перед безудержным развитием технологии. По сути, капитаны индустрии набивают себе цену. Им нужны шумиха и самореклама в духе «Мы настолько хороши, что это может стать опасным», написал инвестор в своем микроблоге в сети X, цитирует его Лента.ру. Россия на 11 дней приостановит поставки газа в Армению с 15 по 25 сентября. Это связано с профилактическими ремонтными работами на территории России, сообщили в компании «Газпром Армения». Ограничение для населения не ожидается. Снабжать газом республику будут за счет внутренних резервов и дополнительных поставок газа из Ирана, сообщает Интерфакс. При этом отмечают, что поставки российского газа являются основными для Армении. Иран обеспечивает подачу незначительного объема в рамках программы «Газ в обмен на электроэнергию». В мэрии Екатеринбурга назвали причину отключения горячей воды. Специалисты ЕТК заканчивают перевод горячего водоснабжения с обратного трубопровода на подающий. Это нужно для работы системы зимой. Всем управляющим компаниям уже направляют уведомление о том, что для возвращения горячей воды в дома нужно отрегулировать работу оборудования, провести переключение внутри домовых сетей. Сделать это и проверить оборудование необходимо до начала отопительного сезона. Е1 публикует телефон, куда можно звонить, если воды нет. Напомню, отопительный сезон стартует в Екатеринбурге с 15 сентября. Жители Екатеринбурга недовольны новой плиткой на плотинке, пишет Е1, ссылаясь на горожан. Они отмечают, что плитку перекладывали в третий раз за последние 4 года. На работы выделили 100 миллионов рублей. Планировалось обновить покрытие, поставить новые бордюры, выровнять и заменить люки, уложить чугунные плиты и рулонные газоны. При этом обещали, что покрытие будет прочным. Сначала заливали бетон, уже поверх него укладывали гранит. Но горожане говорят, что между плитками большие щели, и они шатаются под ногами. В мэрии ответили, что ремонт еще не завершен. Делать выводы рано. Хирурги горбольницы номер 7 в Екатеринбурге спасли девушку, в желудке которой скопился плотный ком из ее собственных волос весом почти полкилограмма – трихобезоар. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава области. 25-летняя пациентка поступила в больницу с жалобами на боли в животе, тошноту и слабость. Оказалось, ее желудок полностью забит волосами. Причиной патологии стал синдром Рапунцель, при котором человек бессознательно жует и заглатывает свои волосы. Они годами скапливаются в желудке и сплетаются в огромный плотный ком. Хирурги удалили волосы при помощи разрезов, сохранив орган пациентки, отмечает Москва-24. Официальный доллар 84.26, евро 97.87.
1: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра во вторник, 15 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем плюс 15, плюс 17.
1: Реклама.
7: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
8: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9.

продолжается на радио «Лето». Только что с нами был Звонкий, друзья. И если мы не можем изменить направление ветра, всегда можем поднять паруса. То есть, если все-таки мы не можем влиять на пробки, мы можем хотя бы выдохнуть и получать удовольствие от момента. Приятного вам пути. Еще ровно час. Я, Катя Савельева, с вами на одной волне. А слушать мы с вами будем по-прежнему яркие любимые наши хиты про «Белые розы» от Димы Билана, «Ева Польна» и «Я тебя тоже нет», а «Эмай, выручай» тоже будет чуть попозже. Остаемся вместе в Екатеринбурге и на сайте радиолето.фм.

0: часто нас с вами вручает чашечка ароматного кофе. Думала я, пока мы с вами слушали эту песню. И, кстати, если вы прямо сейчас думаете о покупке домой кофемашины, не знаете, какую выбрать, капсульную или зерновую, давайте в рубрике «Вкус жизни» мы попробуем найти ответ на этот вопрос уже через 10 минут. Мы настраиваемся на приятный вечер. С нами Мари Краймбрери, а еще дискотека «Авария». У Владимира Преснякова тоже все нормально. Поэтому давайте слушать и заряжаться. Движемся дальше.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.

продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Если ваш идеальный сценарий для начала дня – это чашка крепкого, ароматного эспрессо, но времени катастрофически не хватает, пора делегировать это технике. И сегодня мы попробуем разобраться в вечной дилемме – капсульная кофемашина или все-таки зерновой автомат. Вариант первый – это капсулы. Выбор для тех, у кого утро расписано буквально по секундам. Вставил яркую таблетку, нажал кнопку, и через полминуты кофе уже в вашей чашке. Никакой грязи и никакого мытья. Аппараты бывают вполне доступны и занимают на месте намного меньше пространства, чем, например, тостер. Но тут важно помнить, вы привязаны к производителю, а цена за одну чашку выйдет порой раза в три дороже, чем из обычного зерна. Вариант второй – это автоматическая зерновая кофемашина. Да, этот прибор потребует серьезных вложений сразу и займет приличный кусок столешницы. Но взамен вы получаете чистую магию, свежий помол и аромат на всю квартиру. Себестоимость чашки здесь минимальна. А зерно вы можете выбирать абсолютно любое, пробовать, экспериментировать. От итальянской классики до крафтовой обжарки. Но вот зерновой автомат – это, знаете, как породистый кот. За ним нужно ухаживать, регулярно мыть заварочный блок, очищать от накипи и кофейных масел. С капсулами же вы отдыхаете. Вот такая простая математика. Если вы пьете одну чашку в день, берите капсулы. Если в семье кофе пьют все и много, автомат окупится уже за полгода. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

была Ева Власова. Вы по-прежнему слушаете «Радио Лето». И, знаете, я тут заметила, что у нас, оказывается, середина сентября. Вот так неожиданно, а мы с вами по-прежнему вместе. Правда, услышимся уже завтра в 16 часов на дорожку. Вот вам какие новости звездные. 15 сентября – день по гороскопу. Идеален для спонтанных решений. Надеюсь, это вам поможет. Но впереди на любимой волне нас ждут Дима Колдун с «Городом больших огней», группа «Серебро», ностальгический трек Андрея Губина. И Юлия Савичева тоже на подходе. Яркие, любимые наши хиты для вашего уютного вечера. Берегите себя, услышимся завтра. Здесь была Катя Савельева.

0: Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор рубрики ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Постпреды стран Евросоюза пока не смогли согласовать продление санкций против России, срок действия которых истекает во вторник, 15 сентября. Об этом сообщает издание «Политико», ссылаясь на источники. Словакия хочет вывести из санкционного списка основателя холдинга USM Алишера Усманова и основателя Альфа-групп Михаила Фридмана. Также ведется дискуссия о том, продлевать ли ограничения на 6 месяцев, как это делалось с 2014 года, либо сразу на год. Ранее газета «Политико» сообщила, что Евросоюз намерен включить около 1600 физ и юрлиц в новый пакет санкций против России. В Свердловской области открыли важный мост через железную дорогу. Строительные работы завершились на 55-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Новая развязка убирает пересечение с железной дорогой на одном уровне, повышает пропускную способность трассы и делает безопаснее дорогу к селам Белоярского округа. В планах расширение путепровода до 4 полос, написал губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Сегодня глава региона провел торжественную церемонию открытия путепровода вместе с министром транспорта Андреем Никитиным. Реконструкцию провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Алексей Орлов показал уникальную школу Дмитрию Чернышенко. Мэр продемонстрировал заместителю председателя правительства России возможности новейшей школы номер 366. Здесь создана инновационная образовательная среда. Учащиеся могут работать с искусственным интеллектом, применять цифровые технологии на занятиях по основам практической медицины, проводить исследования в лабораториях. Мэр сообщил, что Дмитрий Чернышенко высоко оценил широкие возможности школы. Нет сомнений, что опыт Екатеринбурга будет полезен для других городов-миллионников, написал Алексей Орлов в своем Макс-канале. Наряды из 90-х возвращаются в моду этой осенью. В частности, брюки-сигареты и юбки-карандаши. Интерес к такой одежде вырос после выхода сериала Райана Мерфи «История любви», где показан стиль иконы моды тех лет Каролин Бэссет Кеннеди. Предметы гардероба в такой эстетике включили в свои новые коллекции многие известные бренды, в том числе Тотем, Селин и Кельвин Кляйн. Например, манекенщицы продемонстрировали на подиуме однобортное пальто длины миди, юбки-карандаши, топы с высоким воротом и брюки-сигареты. Сигареты, пишет Лента.ру. Футбольный «Урал» сегодня играет в Ярославле в матче 11-го тура первой лиги. Наша команда встретится с «Шинником». Начало матча в 20:30 по времени Екатеринбурга. У «Урала» 18 очков и 5-е место в турнирной таблице. У «Шинника» 14 очков и 9-е место. Екатеринбуржцам сегодня надо обязательно выигрывать, чтобы сохранить шансы на выход в РПЛ. Прямую трансляцию игры проведет телеканал «Матч ТВ». Также ее покажут ВК-видео и «Кинопоиск». Официальные курсы валют Центробанка на вторник. Доллар 84.34, евро 97.76.
0: Реклама.
3: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
4: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
7: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра во вторник, 15 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9 градусов тепла. Днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио «Лето». Реклама. Здоровье. Ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-00-1.
0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
2: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забыли.

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Единый госэкзамен ЕГЭ не нуждается в изменениях. Он постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА Новости. Напомню, 1 сентября глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сказал, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Баллы, по его словам, продолжают расти, что говорит о повышении качества образования в России. Напомню, ЕГЭ – это и основная форма госитоговой аттестации выпускников 11 классов и основание для поступления в вузы. За неделю в Свердловской области зарегистрировали 28,5 тысяч случаев ОРВИ. Это на 64% больше, чем недели ранее, сообщили в Роспотребнадзоре региона. При этом заболеваемость пока на 20% ниже среднего многолетнего уровня. Большинство заболевших дети – 63,5%. Среди возбудителей ОРВИ доминирует сезонный риновирус. Чтобы не заразиться, важно соблюдать меры профилактики, регулярно и тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиками, не касаться лица, соблюдать дистанцию в местах скопления людей. Также медики призывают свердловчан пройти вакцинацию против гриппа, пишет портал 66. В Свердловской области открыли важный мост через железную дорогу. Строительные работы завершились на 55-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Новая развязка убирает пересечение с железной дорогой на одном уровне, повышает пропускную способность трассы и делает безопаснее дорогу к селам Белоярского округа. В планах расширение путепровода до 4 полос, написал губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В понедельник глава региона провел торжественную церемонию открытия путепровода вместе с министром транспорта Андреем Никитиным. Реконструкцию провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Екатеринбург идет тепло. Со вторника по четверг Росгидромет обещает днем 16-18 тепла, во вторник преимущественно сухо. Далее до выходных каждый день высока вероятность дождей. В конце недели вернется почти летнее тепло. Температура днем в выходные поднимется до плюс 20 градусов.

0: сообщает Росгидромет. Стоит отметить, что погодные интернет-ресурсы постоянно меняют предварительные прогнозы. Наиболее прохладным из оставшихся дней недели сейчас значится среда, плюс 16 днем, облачность, небольшие дожди, пятница и суббота сейчас в прогнозах сухие и солнечные. Наряды из 90-х возвращаются в моду этой осенью. В частности, брюки-сигареты и юбки-карандаши. Интерес к такой одежде вырос после выхода сериала Райана Мерфи «История любви», где показан стиль иконы моды тех лет Каролин Бэссет Кеннеди. Предметы гардероба в такой эстетике включили в свои новые коллекции многие известные бренды, в том числе Тотем, Селин и Кельвин Кляйн. Например, манекенщицы продемонстрировали на подиуме однобортное пальто длины миди, юбки-карандаши, топы с высоким воротом и брюки сигареты, пишет Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на вторник. Доллар 84.34, евро 97.76.
1: Реклама.
2: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра во вторник, 15 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем плюс 15, плюс 17.
1: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
6: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
8: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.

старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: девочки смеются.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Если хочешь танцевать,

0: Москве. Радио «Лето». 98.9 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: В темном коридоре вещи

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.